0: Владимирович, прошу за руку. А пингвин, Жан-Луис, вакуумный сайт.
1: Est-ce que Gademoun, ancien Fois Dimanche, qui mettait tête ensemble,